Асфальт украшенный, холодная поверхность. Это либо металл крашеный, либо, может быть, пластмасса. Цветной. Там есть яркий. Похоже, может быть, это игрушка. Поверхность. Гладкая, но есть вот какие-то выступы. Палец даже застревает. Может быть, это какие-то насечки, или это буквы. Или выступы просто. На игрушку похоже. Разноцветный металл или пластмасса, крашеный металл. Вот все.

цветной. Там есть яркий. Похоже, может быть, это игрушка. Поверхность гладкая, но есть вот какие-то выступы. Палец даже застревает. Может быть, это какие-то насечки. Это буквы. Или выступы просто. На игрушку похоже. Разноцветный металл или пластмасса, крашеный металл. Вот все.